Ах, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок участок жизни моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь ему, до нее не добудет волшебницы власть тебя, Людмила. Напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью Наили княжна. Близок участок жизни моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь ему, до нее не добудет волшебницы власть тебя.

расплата смеси и любви. Сердце радость ощущает и сопротивление вкушает сладость мести и любви. Близок участок торжества моего ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь напрасно ты ищешь беду, на нее не допустит волшебницы власть тебя. Забота к тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где дедов ожидая повеления на их.

Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смирись, предвластная имя княжна. Близок участок торжества моего. Ненависть соперник уйдет далеко. Достыкись, напрасно ты ищешь тяжело. На нее не допустит волшебный тепла тебя в заботах. Тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердынь. Не трудясь и не заботясь, и намерений достигнут там, где этого ждай повеление наивны. Повеление я наивны. Не трудясь и не заботясь, и намерений достигнут там, где этого ждай повеление наивны. Повеление я наивны. Близок час торжества моего, близок час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок час торжества моего, близок час торжества моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас.

Ну что ж вы? Что ж вы идолами стали? Живо на колени! Ну же! Да ну! Эка чертова отродье!